Вы себя успокаиваете, потому что эта система вам выгодна. Вы на них ставите, а потом умываете руки. Но пружину беспредела нельзя сжимать до бесконечности. Революция будет, гражданин майор.

0: gonna keep on rocking.
1: Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?
2: В левом.
1: А вот ты не угадал, мне жужжит в обоих ухах.

0: Ты из ИТС, с набережной.
1: Нет.
0: Из третьего СМУ, Вася, да?
1: Нет. Я штукатур, Коля.
0: Так это ты вчера со мной в Ассоле был.
1: Я?
0: То-то я вижу рожа знакомая. Тише, молчал. Ну, здорово.
2: Здравствуй.
0: Здравствуй.

Я даже не знаю, как с тобой разговаривать. Ты ведь думаешь, что всю эту историю я затеял. От меня тут ничего не зависит. Они же каждый день требуют. Каждый день. Но надо бороться. Нас теперь двое. Нам будет легче. Человек ты хороший, честный. Я в этом убедился. Учти, Дину мы из этого вытащим. Только вдвоем. Надо же понимать такие вещи.

Знаете ли вы, что белки-летяги делятся на два подвида? Белки-планерюги и белки-дельтапланерюги. Ой, господи, боже.

0: Кто заказывал такси на Дубровку?
1: Я.
0: Садитесь.

0: достаточно одной таблетки.
1: Это упоротая волна. Музыка твоего настроения.

Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин. О, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Боже мой. Иннокентий Смоктуновский. Кеша.

Отказавшись от героина, я пытался жить насыщенной, общественно полезной жизнью. Удачи, обрубок. Тебе тоже. Только помни, если они заподозрят, что ты водишь их за нос, ты погорел. Малейшее подозрение, и эта сука недостойна доверия. Понял? Да.

В общем, всякая вера прахом пойдет. Тогда я пойду работать. Именно. Кошмар. Да уж, настоящая удавка. Понимаешь, я на собеседованиях теряюсь. Нервничаю. Ни на один вопрос толком ответить не могу, будто я футболист какой-то. А ты попробуй вот это. Ты что, за допинг сразу спишут?

0: Don't try to test the architect and the original DJ Antalu. Massive!
1: Пообщавшись много лет с наркоманами, усваиваешь одну истину. Можно повернуться спиной к человеку, но никогда к наркоману. В особенности, когда перед носом машут острым, как бритва, ножом.

встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучше, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому каждому.

так зря календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, и прибавь ко ходу машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее.

0: Мне не по себе. Нам плохо, потому что мне не по себе. Однажды я видел порно с голубыми. Не понял ничего, пока до середины не дошел. Девицы так и не пришли. Не пришли! Мне не по себе.
1: Вы в порядке?
0: Нет, все плохо. Ты продал нам плохую травку. Ты плохой. Плохой растафари.
1: Это не травка.
0: А что? А что?
1: Мы это тут не продаем. Это простая кондитерская. А теперь одевайся, белый человек.

0: Джек, что ты можешь сделать за деньги?
1: За деньги? Я могу сделать все.

враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет. Утром встал с постели, лучше взять гантели, и любая ноша будет вам как пух. Нету лучше в мире полновесной гири.

0: И это правильно?
1: Правильно. Правильно. Я так понимаю. Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень. Да, кистень.

0: Водку надо пить каждый день, в одно время, регулярно. Регулярно, но без перебора.
1: Буду без перебора.
0: Без перебора. Ну, грамм 150. Больше ни-ни. Три раза в день.

Я хочу сказать, что эта музыка, она для меня все. Она столько мне дает, и фанаты столько мне дают. Да я и уверен, что другие ребята из нашей группы скажут то же самое. Фанаты дают нам гораздо больше, чем мы отдаем им в ответ. Но мы стараемся, выдать им все по максимуму. Мы играем так, что задница нахрен отваливается. Я пою так, что яйца чуть ли не лопаются.

0: Ну, колись, где Серега?
1: Да ты что?
0: Где Серега?
1: Объяснись, на него попросил, он залыжка не вяз.
0: Да он последний, кто его видел!
1: Да
0: где Серега?
1: Я говорю, я сказал уже!
2: Молодой медведь.
3: Я ты,
2: глупый.

колес. Билеты на столике, карты, нарды, крестики, нолики, пьян басист, барабанщик скучает. Эй, проводник, завари-ка нам чаю. В тамбур курить, пыльное лето, души, стакана, постели с пакета, пиво и блюз до полустанка, а там чебуреки и новая банка. Катит поезд Питер-Брест. Лето, ночь, в вагоне нет свободных мест. За окном закаты, небо, рваный край, и чей-то голос с верхней полки: наливай!

Женские туфли хочу. 3 штуки. Размер 42, 43, 45.

0: Вас беспокоят по ночам странные звуки? Вас охватывает чувство страха на чердаке или в подвале?
1: Вы или ваши родные видели духов, призраков, привидений?
0: Если это так, не теряйте ни минуты. Снимите трубку и позвоните профессионалам.
1: Охотникам за привидениями.
0: Наши опытные сотрудники ждут вашего звонка круглосуточно. Мы устраним все сверхъестественные явления.
1: Мы готовы вам поверить.

0: А я говорю, в этом мире выживает сильнейший, и клыки у меня побольше, чем у вас обоих.
1: You know, folks, I was talking with my honey the other day, my Pablo honey. I said to her, I said, Pablo honey, you go to my head, my radio head. Okay, computer.

клана дарит тебе возможность примкнуть к лучшему из сталкерских кланов. Не упускай свой шанс вступить в свободу. Только здесь тебя поймут и примут таким, каков ты есть. Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Мечтаешь надавать по сусалам долгу? Эти и многие другие возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы.

Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить.

0: У вас сало, яблоко есть?
1: А вам зачем?
2: Берзуте с собой продукты. Яблоки, сало.
1: А здесь разве не продают?
0: Вы не поняли, это карантин.
1: Болеете?
3: Да, не перевелись еще богатыри на землю.

0: Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно, нос.
1: Почему? Помню.
0: Что помнишь?
1: Поскользнулся.
0: Так.
1: Потерял сознание.
0: Так.
1: Очнулся, гипс.
0: Все?
1: Все.
0: Лучше бы я упал вместо тебя.
1: Что ты, Геш, спасибо.
0: Береги руку, Сеня, береги.
1: Надя расстроится.
0: Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Прости, друг.

0: могу, боюсь, сейчас заплачу. А впрочем, спета песенка моя.
1: Иначе, мементо море.
2: Моментально.
3: В море.
4: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
5: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, фонарил?
5: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
5: Хорошо.
4: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Женя!
1: О, ты что принарядился? На танцы, что ли?
2: Кузьмич зовет заниматься любовью с коровами. Нельзя отказывать Кузьмичу.
1: Я бы сам, да не могу изменить ей. But you.
2: Ну, а ты поезжай.

0: с Вашинс.
1: Ну что я вам, бандюга с большой дороги.
2: Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один,
3: стоят за свободную личность.
4: Значит, будут грабить.

0: Как же вы без гравицапа попепелац выкатываете из гаража? Это непорядок.
1: У нас была гравицап, но когда мы сюда прилетели, ее свистнули.

Гадкий привкус в иссушенной глотке. Черт же дернул проснуться так рано. А на стуле чьи-то колготки и кружка воды из-под крана. Кислый запах вчерашнего дыма, штукатурка в морщинах трещин, остальное проехало мимо. Почитателя

0: если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть.

Ты чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: случалось видеть кошмар, который казался реальностью? Что, если бы ты не смог проснуться? Как бы ты узнал, что сон, а что действительность?
1: Этого не может быть.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу добрым утром.

0: Нет, я уж лучше так. Вспомню, чем обучался в Эдинбургском королевском колледже. Вдруг поможет. В этом городе такая дискриминация, доложу вам. Они ведь все ученые, а мы отбросы. Я излагаю общее соображение, не углубляясь в детали. Хотя некоторые помешаны на деталях. К примеру, в какую школу я ходил, какие отметки получал. Может, отлично, а может, никаких. Велика разница. Мистер Марфи, значит, вы написали неправду в своем заявлении? Нет? Да, надо же было мне прорваться, проявить инициативу, ну и все такое. Вас рекомендовали из департамента по трудоустройству. Вам вовсе не обязательно было прорваться, как вы изволили выразиться. Ну да, правда. Как скажешь, кореш. Мы ведь с тобой кореша, хоть ты и сидишь там на стуле, но я ведь тоже здесь. Правда же? Правда? Мистер Марфи, а что, собственно, привлекает вас в шоу-бизнесе? Буду краток. Нравится. Всем весело, и мне весело.
1: Скажите, вы подвержены каким-либо порочным склонностям?
0: Ну да, вообще-то подвержен, но я исправлюсь. Уж такой я человек. Или все, или ничего. Словом, всем порокам бой. Прошу не беспокоиться. Надо же, сегодня у меня собеседование как по маслу идет. Верно, командир? Нет, ей-богу. Все гладко, да?

0: Я это, Михалыч, гей я.
1: Ну что, гей? Что, сейчас коллективом соберемся, решим. А что, что это такое, гей?
0: Ну, гомосек по-нашему.

0: А тот второй такой же терминатор, как и ты?
1: Не совсем. Т-1000 — усовершенствованный прототип.
0: Совершение тебя?
1: Да, сделан из мимикрирующего полиалоя.
0: Из чего?
1: Жидкий металл.
0: Куда мы едем?
1: Надо покинуть город, чтобы не встречаться с полицией.
0: Но для начала заедем домой. Забрать надо кое-что.
1: Нельзя. Т-1000, скорее всего, уже ждет тебя там.
0: Уверен?
1: Я бы ждал.

некому даже оценить мой титанический труд. Нет. Теперь я за нее меньше миллиона не возьму. Иначе мои добрые мулаты просто не будут меня уважать.

И я думаю, что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет: ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога: дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет: нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить: это как же, неужели я прям так хуже всех? А он пожмет белым плечом, скажет: нет, ты нормальный чувак, но как-то...

0: Алло!
1: Папаша, огоньку не найдется? А? Ты что, глухонемой, что ли?
0: Да.
1: Понятно.

Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер.

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер.

0: стали на их... А-а-а!
1: Чем больше сдадим, тем лучше.

0: Извини, дорогая, боюсь, нам пора этим заняться.
1: Нам? Заняться? Какая отвратительная мысль.
0: Я понимаю, но это единственный способ дать жизнь всемирно известному диджею и гению миксов.
1: Да, ты прав. Я выключу свет и закрою глаза.
0: Прости.
1: Слава богу, все кончилось.
0: Да, это никогда не повторится.

0: Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, ферштейн. Все, быстренько.
1: А что ей надо?
2: Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты.

0: Надо ему указательный палец отнимать. Без указательного пальца в солдата не берут, потому как стрелять нечем. Предлагают циркулярку, но если на дому, то и кусачками можно.
1: Как же я без указательного пальца, дядь Вить, жениться-то буду?
0: А что ты с женой указательным пальцем делать будешь?
1: Ну, я точно не знаю. Я человек еще молодой.

Алло? Милиция? Милиция? Это, говорит, сегодняшний обокраденный шпак. А я не по поводу кражи. У нас здесь дело почище. Инженер Тимофеев свою квартиру живого царя вызвал. Я не пьющий. С кинжалом. Холодное оружие. Даю честное благородное слово. Жду.

0: Пожарная охрана.
1: Алло, Иванков.
0: Да-да.

0: Ты читал Библию, Брэд?
1: Да.
0: Сейчас я прочитаю тебе один отрывок, который я знаю на память. Он типа подходит для такого случая. Книга пророка Иезекииля, глава 25, стих 17. «Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивые и тираны из злых людей». Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы, ибо именно он и есть тот, кто воистину печется о ближнем своем и возвращает детей заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим. И узнаешь ты, что имя мое Господь, когда мщение мое падет на тебя.

Кому на роду написано ермо носить, тот есть бык, быку кнут. А кто по натуре своей свободу любит, тому и за забором свобода. Там на воле закон ментовской, а здесь наш, воровской.

0: Музыка твоя вся американская. Говно.
1: Музик? А, на музыке. Это très bien, excellent. Радо.
0: Ну, что споришь? Тебе говорят, говно музыка, а ты споришь.
1: Музик?
0: Да и сами вы. Скоро всей вашей Америке кирдык. Мы вам всем хоть рожь-то устроим.

0: Ну как устраивает тебя такой вариант?
1: А мусорга своего дашь нам на съедение?
0: А вот пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим. Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова. Он уже давно тю-тю. Руки у тебя короткие. Так что выходи по одному.

0: ученые утверждают, что скорпионы – самые древние животные на Земле. 3 года назад я их здесь не видел. Ты не видел, Дин?
1: Козел!

0: Вперед и только вперед, потом наверх, а потом обратно вниз. Мы наведем здесь порядок. Каждый из нас это один, но все мы вместе это мы. И мы все здесь перевернем. Каждому только одно. Свобода. Независимость это моя прерогатива. Я единственный, который способен дать возможность существованию. Власть не существует. Остается только одна мысль в каждом нашем теле. Это мысль к существованию настоящему, самостийному. Бытие – это не есть сознание. Бытие есть постсознание. Освобождаем себя. Вперед! А потом обратно.
1: Я вам мозги не пудрю. Уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все...

тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай!

0: было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили? Так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.

Человек — это труп, завернутый в тулуп, задроченный до слез и выброшенный на мороз, во все стороны смотрящий, не идет ли разводящий.

0: чего?
1: Ты что, финский усвоил?
2: Какой финский?
1: Ну, он же по-фински говорит.
2: Кто по-фински говорит?
1: Он же фин?
2: Кто фин?
1: Я.

0: Ты кто ж такой?
1: Яшка.
0: Просто Яшка.
1: Да не просто Яшка, а Яшка-артиллерист. Третий правый ездовой, разворот налево. Батарея к бою. Трубка 15, прицел 120, батарея огонь. Бац, бац! И мимо.
2: У дедушки запечь.

Сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом

шевелит, ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды.

0: Что это? Что за ужасная вонь?
1: Я покакал.
0: Как ты сказал? Ты сейчас покакал?
1: Да, и хорошо.
0: Уберите его.
2: Спасибо, Дуфи.

Дело было в среду утром. Мы сидели в бильярдной. Бэгби вообще играет как свинья, да еще с похмелья был. Едва на ногах держался, не то чтобы по шару попасть. Я изо всех сил старался ему подыграть, честное слово, чтобы хоть как-то подбодрить беднягу, но ничего не выходило. Стоило мне коснуться шара, он будто сам в лузу лез. А Бэгби не везло. Но в конце концов я подыграл. Ему оставалось только ударить по черному шару и выиграть. Не то он последнее уважение к себе потерял бы. Ну и, скорее всего, пробил бы мне башку. И вот он поднатужился и выбросил его с поля. Тогда он углядел рыжего парня в баре и прицепился к нему. Мол, не так на него смотрит. А бедняга даже не взглянул в его сторону. Он бы его угробил, как пить дать. А потом обрушился бы на меня. Он же маньяк. Но друг есть друг. Что мне было делать?

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: Губит людей вода, да.
1: Мама, вызывай ГИБДД, меня машина убила!

После тяжелых и изнурительных боев, когда идешь в атаку лоб в лоб, когда перед глазами мелькает перекошенное лицо немецкого аса, когда видишь заклепки на вражеских самолетах, нам, истребителям, необходима эмоциональная разрядка. И в этом нам помогает музыка, ибо все приходящее, а музыка вечна.

нашим бродяга был страшный скряга. Нет бы сиротам выделить что-то.

0: бродяга, был страшный скряга.
1: Флинт!
2: Нет бы сиротам выделить что-то.
1: Флинт!

Я люблю. Ты что? Да нет, я не шучу, я серьезно, ребята. Вот ведь люди, человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает, созидает только любовь. Только любовь.

Скорели брови, ресницы, очки, скорели волосы, скорели губы, язык, сгорела прозрачная грудь, сгорели ступни, лишь руки тихо горят в бархатной темноте, блики на кленах, пальцы вспыхивают синим пламенем, выступает масло весь.

Я гадал, сколько мы продержимся, прежде чем кто-то начнет заговариваться и кидаться на этого парня. Что он тогда подумает? Ведь эта безлюдная пустыня была последним прибежищем маньяка Мэнсона. Придет ли он к такому выводу, когда мой адвокат начнет орать, что на машину нападают мыши или не сходят космические лучи? Если так, придется отрезать ему башку и закопать. Отпускать нельзя, иначе он сдаст нас каким-нибудь нацистам из провинциальных органов, и те начнут гнать нас, как псов. Господи, я это сказал или просто подумал? Я говорю? А они меня слышали?

Внимание! Внимание! У нас эпидемия. Помогите, кто может. Кто может, помогите.

Анфиса, я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать умеете?

На свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: бух ударе. Он серьезный пушер винила. Пролезает, друзья, цепляет пацанов, разводит по-сильному. Это было записано бандой отморозков в камере смертников, понял, да? Так что все эти тюремные звуки в паузах, они настоящие. Они называют себя Itchy Trigger Finger Niggas.
1: Itchy кто?
0: Itchy Trigger Finger Niggas.

Я эту штуку беру, чувак, она настоящая. Да, брат, такое нельзя упустить. 20 фунтов. 20 фунтов. Ну да, что? Ты же знаешь, что картины поднимаются в цене, когда художник умирает, да? А цены на хип-хоп-альбомы повышаются, как только гангстеров сажают. А когда они попадают на электрический стул, то цена просто в космос улетает. Правда? Послушай, это скоро запретят, так что лучше бери, пока это не сделал какой-нибудь другой фанат хип-хопа. Да, точно. Хорошо, спасибо.

0: Ты кто? Я спрашиваю, ты кто?
1: А? Пришелец, прораб.
0: Нет, ты пацак. А ты кто?
2: Я грузин.
0: Нет, ты тоже пацак. Ты пацак, ты пацак, и он пацак. А я читланин, и они читлане. Так что ты цак надень и в кипелаце сиди, ясно?

0: В таком виде я не могу. Я должен сначала принять ванну, выпить чашечку кофе.
1: Будете там и ванну, будете кофе, да. Будете какао с чаем. Поехали! Да.

0: Вот вы говорите, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нормированный. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются.
1: Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета?
2: О, да ты, ваше благородие, нарезался.

0: Дети я.
1: Лёва! Лёва! Кузьмич, я здесь! В какой сарай мы водку сгрузили?
2: Это ты, Лёва!
0: Я?

Госдума, соседи, судебные приставы, служба налогов, ГАИ и Дорстрой, гопники, банки, таможня, коллекторы, Почта России отдельной строкой, олигархи, политики, собес, поликлиники, чиновники, судьи, артисты, манту, начальник отдела, президенты Америки и, наконец, автор песни «Ту-дум».

0: А ну, канай отсюда!
1: Точно, канай. И пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургской.

0: Значит, ты хочешь быть богатым.
1: Еще чего? Ни почем не хочу.
0: Тогда прости мне, мое любопытство, зачем тебе деньги?
1: Разве вы не знаете, что за деньги можно все купить? Ну, подумайте хорошенько.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

и волшебную косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают.

год в самый жуткий час косит трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трынь-траву.

0: Это вам не Париж, не Вена, не Лондон. Это Россия! И чтобы затевать свою игру, надо узнать этих русских.
1: Как следует смажь оба кольта, Винчестер как следует смажь, и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь.

Вы извольте быть недовольны, что вас превратили в человека. Может быть, вы предпочитаете снова бегать по помойкам, мерзнуть в подворотнях?

soy yo.

0: Ну, на кого я теперь похож?
1: На медведя, который летит на воздушном шаре.
0: А на маленькую тучку разве не похож?
1: Нет, не очень.

прекрасном пальто и златой весной буду ходить в бумажном, но нету слов, чтобы сказать о важном, одни причастия предлога.

0: А где про медицину? Эту программу мы создавали
1: по так поводу... Так что на каждый ролик говорит эту программу мы
0: создавали? Конечно! Где про скорой помощи, блядь?
2: Внук, сегодня расскажу тебе ни много ни мало о том, как в этом году все плохое хорошим стало.
3: Не понял, о чем ты?
2: Интересная тема.

0: кстати, волосами в прелесть, и можно заколоть человека.
1: А как ты, внучок, насчет такого прикола?
0: Неожиданно хорошей стала русская кола.
2: А какой у нее вкус?
0: Давай сравнение подберем.
1: Ну, как у настоящей колы, только уже с вискарем.
0: Соцсети в этом году удивили слегка. Из плохой в хорошую опять превратилась в ВК. Пугает меня это, чую не к добру. Так хорошим могут стать и одноклассники.ру.
2: На этом все, наверное.
0: Да ты

0: Ну, самый максимум, тебя может хозяйка пару раз послать. Не устал? Тогда слушай дальше, бедолага. Хорошей стала серая для принтера бумага. Тут у меня комментарий один, но конкретный. Хорошо, что хоть кризис не коснулся туалетной. И пускай тебе это и покажется нелепым, с сентября хорошими стали разведенки с прицепом. Особенно хороша теперь та бабенка, у которой в прицепе хотя бы 3 ребенка. Напоследок скажу, завершая эфир, хорошей неожиданно стала карта МИР.
1: Почему?
0: Представь, у человека есть все: деньги, машина, квартира. Чего ему сейчас может не хватать?
1: Чего?
0: Мира.

Manamana.

0: Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг.
1: Оригинал Nicky Bad Vibes и на Doppler Style. Double Sound System.

0: Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят. Умираю совсем. Будьте добры, презентовать малую сумму. Простите за беспокойство.
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку, с устатку и не евши. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелим.

0: Может, пока бокал вина?
1: Хорошо бы. Пиво?
0: Нет, только вино.

0: напишу.
1: Люк, я твой отец.
2: Извозчик!
3: Чего это?
2: Извозчик, давай сюда!
3: Какой я тебе извозчик?
2: А кто ты такой?
3: Я не извозчик.
2: А кто?
3: Я водитель кобылы.

0: Упала, милая, ой, гаё.
1: Слушай, доцент, я говорил тебе, что я завязал. Говорил?
2: Говорил.
1: Я говорил тебе, лучше не приходи. Говорил?
2: Говорил.
1: Я говорил тебе, с лестницы спущу. Говорил?
2: Говорил.
1: Говорил. Ну вот и не обижайся.

я вами доведена до точки сборки. Вы меня под Pink Floyd невинности лишили и к дзен-буддизму пристрастили. А сами жениться на другой задумали.

0: Эй, Гид.
1: Привет.
0: Это кто?
1: Твой.
0: Твой? Твой своему поневоле, брат. Народная фашистская поговорка. Фашист.
2: Данила. Немец?
0: Русский.
2: Вообще-то у меня дед на войне погиб.
0: Бывает. Бывает.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул,

капітан, капітан, починіться. Только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел,

Вечером мудренее, как говорится. Пойду лучше сериальчик какой-нибудь посмотрю. А вот с понедельника начну все с чистого листа. Изменю жизнь к лучшему. Да, да.

Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедку ее там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать?

0: Что, солдат? Сэмси?
1: Так точно! Суси!
0: Ну, это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого? Последний долг родине не отдавать. Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь.

Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.

Мы идем по засохшей траве, под ласковым солнцем по желтому полю. Автоматы на шее скрипят. Экое ровное поле, лишь трупы валяются там и сям. Сначала я думал, что это колодцы, потом я подумал, что это могилы. А теперь я считаю, что это простые трупы валяются там и сям.

Пистон, ты получил сегодня удовольствие. Отработай. Заставь эту бешеную тварь слезать свою харкотину.

0: чему бы и нет.
1: Вы не забыли? Нас ждет Лондон. Арамис запасся дюжиной носовых платков, так как в Лондоне сыро. Портос позаботился о провианте. Сборы Атоса, готового ради дружбы на все, были особенно коротки. Итак, в дорогу.
2: Вы еще подеритесь, горячие финские парни.

Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет.

Это наркоман. Ваша жизнь может зависеть от него. Его глаза могут молчать, но его пальцы белеют от напряжения. Штаны могут быть мокрыми от спермы из-за постоянной мастурбации, когда нет подходящей жертвы. На вопрос отвечает нечленораздельно. Его не испугает значок, он ничего не боится. Нападает без особой причины, воспользовавшись любым оружием, включая ваше. Любой офицер при задержании такого подозреваемого должен соблюдать осторожность.

0: Ну, чего встали? Знаешь, Томми, это как-то неестественно. Наоборот, дружище, чувствуешь, какой свежий воздух? Томми, я понимаю, Лиззи доставляет тебе много хлопот, но зачем вываливать это на нас? Неужели ты не гордишься тем, что ты шотландец? Все шотландцы — дерьмо. А мы хуже всех. Отбросы человечества. Самые гнусные, убогие, мерзкие отбросы, которые когда-либо оскверняли цивилизацию. Некоторые англичан не выносят, а я нет. Они просто алкаши. Но с другой стороны, мы продались алкашам. Уж не могли продаться в рабство приличной культуре. Нашли себе такое дерьмо. Да, Томми, нашему положению не позавидуешь. И никакой свежий воздух тут ничего не сможет изменить.
1: Будет дождь гасить фонари, и мороз под утро придет. И тогда смотри, да смотри, гололед, гололед. Экономят дворники соль, и опять у наших ворот

конец 20 века. А у нас в доме одна пара валенок на двоих. Ну,

0: Что били, не лупили, просто не было ни дня.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Знаете, наверное.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Жадность — это скверно.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Скажем без подвоха.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Жадность — это плохо.
0: Жадность — это плохо.
3: Жадность — это очень плохо.
2: Женщин били, сторонился, не встречался, не женился.
4: Мы за жадности ни разу не влюблялся, не страдал.
5: За конфеты и за астры
4: не желал платить пиастры.
0: Заработал язву, астму, а затем концы отдал.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Ты если жадным будешь.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Сам себя погубишь.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Жадный век от века.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Нравственный коллега.
0: Нравственный коллега.
3: Я бы сказал, нравственный коллега.
0: Вот и все. И нету Билли. Жадность Билла погубила.

0: четыре, пять.
1: Знаете, наверное.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Жадность — это скверно.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Скажем без подвоха.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Жадность — это плохо.
2: Жадность — это плохо.
1: Жадность — это плохо. Да-да-да-да.
3: Не говорите так!

внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность.

0: конкурирующая фирма. Покупаем старые вещи, божья корова.
1: Что вам угодно?
0: Мне угодно продать вам от мертвого осла уши. Что, старые вещи покупаем, новые крадем?
1: Сам дурак!

0: Чего сразу не представились?
1: Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам.
0: Ну и как? Проверили?
1: Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Я никак не рассчитывал, что он...
0: Гипсом.
1: Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо...
0: Не надо. Он согласился?
1: Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если...
0: Не стоит.
1: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
0: Не нужно.
1: Понятно. Разрешите хотя бы...
0: Вот так попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Докладывайте, что дальше.
1: Слушаюсь, товарищ полковник.

0: Я вам денежки принес за квартиру за январь.
1: Вот спасибо, хорошо, положите на комод.
2: Утро,

это. Цель жизни это.

0: По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. От Коля не возьмись, навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться и лаять, и визжать, и рваться. Но так и лезет в драку с ним.
1: Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит. Тебе с слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед. И лаю твоего совсем не примечает.
0: Эх, ей моська отвечает. Вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же, говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона.

0: What is the purpose of your visit to the United
1: States? Цель приезда в США.
2: Чего?
0: Do you speak English?
1: Говорите по-английски.
2: А, не, не понимаю я.
0: Russian.
1: Русский.
3: Какая цель вашего визита в США?
2: Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.
3: Как долго будет ваше пребывание в США?
2: 4 дня.
3: 4 days.
2: Там же написано.
3: It's written there.
2: Вот билет обратный.
3: There's the return ticket. Где вы будете жить?
2: В гостинице.
3: In a hotel.
2: Вот в приглашении написано.
3: Here's the invitation.
0: Welcome to the United States.
1: Добро пожаловать в США.
2: Thank you very much. Вот уроды.

0: Тетя, а наука и жизнь есть?
1: Наука есть, а жизни нет. У меня мужик прошлой зимой застудился на рыбалке. Теперь так, не за прок, а сувенир. Только усы стоят. Если бы не вы, солдатики, хоть плачь. Пойдем, щекастик, ко мне в подсобное помещение. Я тебе барбарисок насыплю.
0: Нет, вы уж лучше дайте технику молодежи.

выбери жизнь. Ну, это был такой слоган у компании против наркотиков в 80-е годы. А мы прибавляли к нему свое. Вот, скажем, например, выбери... дизайнерское белье в тщетной попытке вдохнуть новую жизнь в ваши почившие отношения. Выбери сумки. Выбери модные туфли, кашемир и шелк, чтобы почувствовать то, что выдают за счастье. Выбери айфон, сделанный китаянкой, которая вышла из окна. И сунь его в пиджак, сшитый в далекой южноазиатской душегубке. Выбери Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram и тысячи других способов поливать желчью тех, кого не знаешь. Выбери посты в соцсетях. Расскажи миру о том, что ты ел на завтрак в надежде, что кому-то не посрать. Встречу со старой зазнобой и надейся, что уж ты-то выглядишь лучше, чем она. Выбери лайфблогинг с первой дрочки до последнего вздоха. Общение сейчас — это просто набор нолей и единиц. Выбери 10 вещей, которых не знал о звездах и их операциях. Выбери вопли про аборты, шутки про насилие, слат-шейминг, порно-месть и бесконечный поток женоненавистничества. Выбери то, что в 11 сентября виноват сионистский заговор. Выбери почасовую оплату, 2 часа пересадок до работы и ту же участь для своих детей, только хуже. И жалей, что вообще их когда-то завел. А потом откинься и заглуши боль неизвестной дозой мутного дерьма, забодяженного на вонючей кухне. Выбери бесконечное сожаление, что не прожил жизнь иначе. Выбери не учиться на своих ошибках. Выбери ту же заезженную пластинку. Выбери медленно, с наслаждением проглатывать то, что у тебя есть, а не биться за то, чего хочешь. Довольствуйся малым, но с лицом победителя. Выбери разочарование и утрату любимых людей, вместе с которыми каждый раз умирает и часть тебя. Пока не увидишь однажды, что постепенно, часть за частью, ушло все, и от тебя самого уже ровным счетом ничего не осталось. Выбери будущее, Вероника. Выбери жизнь.

0: самогонщики. Эх, пить будем и гнать будем, а нагоним литров 100, продавать будем, и помогают нам всегда. Сахар, дрожжи и вода, и помогают нам всегда. Сахар, дрожжи и вода.
1: Самогончик, самогон, кто не с нами, выйди вон.
2: Первачок наш, первачок, кто не пьет, тот дурачок.
0: А мы пить будем и гнать будем, а милиция придет.
3: Угощение будем.
0: Удирать будем, и помогают нам всегда. Сахар, дрожжи и вода.

0: и гнать будем. И культуру производства повышать будем, ведь помогают нам всегда. Сахар, дрожжи и вода.
1: Мы пришли на юбилей.
2: Ты нам рюмочку налей.
1: С рюмки я не буду пьян. Наливай полный стакан.
0: И помогают нам всегда. Сахар, дрожжи и вода. И помогают нам всегда. Сахар, дрожжи и вода.
2: Ура! Да здравствуй!
3: А прицельная дальность?
4: Ха, молоток. Если не с похмелья, в спичный коробок попадешь с 300 метров. Готов?
3: Угу.
4: Нет, бать, так не пойдет. Послушай. Представь, что у тебя вместо пальца лепесток ромашки.
3: Так.
4: Вот, верхняя галка на цели. Угу. И не дышать, как на рентгене.
3: Угу.
4: Потом ловишь момент между ударами сердца.
3: Угу.
4: Готов?
3: Готов.
4: Давай.

0: Есть такое слово «надо».
1: А я тогда присягу принимать не буду.
0: Эх, дружок, молод ты. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.

0: Слушай, доцент, ты был когда-нибудь маленький?
1: Был.
0: У тебя папа, мама. Был?
1: Был.
0: Зачем ты такой злой? Зачем, как собака?

0: 47.
1: Доходит в гости по утрам, тот поступает мудро, известно всем тарам-парам, на то оно

0: Пришивайте подворотничок к воротничку.
1: А мы не умеем?
0: Никто не умеет. Дело не в умении, не в желании и вообще ни в чем. Дело в самом пришивании подворотничка.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: а я ему и говорю: Шурик, будьте осторожны, преступник вооружен. А он мне:
1: в греческом зале мышь белая.

Внимание! Любая попытка проникновения на охраняемую территорию будет пресекаться всеми доступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения.

0: Merci beaucoup.
1: Эй, браток, тормозни. Поговорить надо.
2: Отойдем в сторонку.
1: Пошли.
3: Корабль мой не вернулся.
4: Но дела наши блестящие.
3: Звери погибнут.
4: Никто не спасется.
5: Ну так где стекло?
1: Какое стекло?
5: Что ты дурака валяешь? Люди ждут.
1: Ребята, я вас не знаю. Что вам нужно?
5: Стекло нужно.
1: Для окон?
6: Ты чего трешь?
5: Через 10 минут, чтобы стекло было здесь. А нет, значит, будем разговаривать по-другому.
1: А как по-другому?
5: Ладно, хорош порожняка гонять.
1: Ага.

0: sito.
1: Notre-Dame de Paris.
2: Что в переводе означает «собор Парижской Богоматери».
1: Какой матери?
2: Парижской. Богоматери.

0: Хочешь большой, но чистой любви.
1: Да кто же ее не хочет?
0: Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.

Вот я нажарив окорочок, а потом поїм, когда остыне. Классный. А пахне як вкусно. Ну все, до новых встреч, пока.

Открываем ее, и там дыра. Она нужна за тем, чтобы вы могли припарковать машину посреди замерзшего озера, пробурить лунку, опустить туда леску с наживкой, подключить фонарик, который вы можете подвесить вот так, откинуться в кресле и наслаждаться вечерней рыбалкой. Такого даже в Майбахе нет!

0: Убегать.
1: Канать. Обрываться.
0: Правильно. Говорить неправду.
1: Фуфло толкать.
0: Хорошо.
1: И так.
0: Пивная.
1: Тошниловка.
0: Ограбление.
1: Гоп-стоп.
0: Нехороший человек.
1: Редиска.
0: Хороший человек.
1: Забудь сейчас.
2: Фрейфия.
1: Действительно. Фрейфия.

Женские туфли хочу. 3 штуки. Размер 42, 43, 45.

Он лукавый, презлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти!

0: Ваш любимый инструмент как?
1: А пассатижи, а что?
0: Нет, музыкальный инструмент.
1: А, ну там шарп, панасоник, там телефункин там.
0: Нет, ну а астра, маяк?
1: Ну если астра и маяк, ну тут без пассатижей точно не обойдешься.
2: Пойдем гулять!

У нас было 2 пакета травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты, пол солонки кокаина и бесконечное множество транквилизаторов всех сортов и расцветок. А также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и амилнитрат. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но раз уж начал коллекционировать дурь, то становится сложно. Единственное опасение вызывал эфир. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем эфирный зомби. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть ширше. Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр. А я посплю. Wake the tone and tell the people another musical thing are coming your way like

0: Здрасте.
1: Ура!
0: Товарищи, сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется.
1: Ура!
0: Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на Землю не вернется.
2: Гениально.

0: В метро кто-то дернул за главный рубильник. Пропал кошелек, документы, мобильник. А ты не парься,
1: не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на заборе: не переживай за Россию, don't worry. Не парься.

счастлив. Ты сам заявить себе уполномочен. Сегодня в постели я был с ней не очень. Не парься, да и не парься, будь счастлив.

почему-то були. Не парься, а ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься!

Старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься, будь счастлив, плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот, это, вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда этого всего нет.

0: Нотр-Дам-де-Пари.
1: Что в переводе означает собор Парижской Богоматери.
2: Какой-какой матери?
1: Парижской. Богоматери.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All right. All right.

Life and intellect.